Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Не одинаково ложь, не одинаково и правда. Владимир Даль для радио «Искатель».

И злодрожь в руках. Наверх, наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

мой океан со всех сторон. Штормит, штормит он тайну чьих-нибудь имен.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Древнем Риме женщины не имели личных имен. Их называли родовым именем. Например, Юлия из рода Юлиев. А если дочерей в семье было несколько, им присваивали номера. Секунда, вторая, терция, третья и так далее.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

0: «Радиоискатель».
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны.

0: Вдруг у огня ожидают, представьте меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Искатель. Вы слушаете радио Искатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

слушаете «Радио Искатель».

правила искателей. Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть. Михаил Жванецкий для «Радио Искатель».

0: Радиоискатель.
1: Хочу все знать.
2: Самым возрастным футболистом английской премьер-лиги был Джон Барридж. В 1955 году он играл в составе Манчестер-Сити в 43 года и 5 месяцев. За свою долгую карьеру он играл в 26 различных клубах.
1: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Шакен Блю. Игла.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Критикуешь чужое? Предлагай свое. Предлагая, делай. Сергей Королев. Для радио «Искатель».

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я промолвный гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В немецком языке существует слово «Drachenfutter», что буквально переводится как «корм дракона». Этим термином немецкие мужья называют «подарок своей жене» – коробку конфет или букет цветов, которые они вынуждены преподносить, провинившись в чем-нибудь, например, возвращаясь поздно домой нетрезвыми.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Вам и не снилось.

0: Правила искателей.
1: Дисциплина и есть сила. До какого-то момента ты сопротивляешься этому, но потом понимаешь, что ничего плохого в этом нет. Сергей Бубко. Для радиоискатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радиоискатель».

Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В автогонках «Формулы-1» женщины могут участвовать наравне с мужчинами. Однако за всю историю соревнований в них принимало участие только 5 женщин, из которых лишь 2 смогли преодолеть квалификацию и завершить гонку. В 1975 году одна из них, итальянка Лела Ломбарди, сумела в одном из гран-при набрать очки. Больше повторить этот успех не удавалось ни одной женщине.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладковаться.

Музыка. Музыка искателей. Павел Смеян. Мэри Поппинс, до свидания.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Наши искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал актер Юрий Николаевич Стоянов. Юрий Стоянов родился в Одесской области в 1957 году. Его мать была заместителем директора школы, отец – гинекологом. В детстве Юрий Николаевич часто получал двойки, и однажды мама пригрозила выбросить его с балкона. На это будущий артист ответил: «Не выбрасывай, ты еще будешь мною гордиться». И оказался прав. После школы Юрий Стоянов поступил в ГИТИС, а в 1978 году, еще студентом, был приглашен в легендарный БДТ. Юрий Николаевич служил в театре 17 лет, выходил на сцену в спектаклях Георгия Товстоногова, а в свободное время сочинял песни под гитару. Это увлечение осталось с ним на всю жизнь. В 1993 году Юрий Стоянов вместе с Ильей Олейниковым создал программу «Городок». Юрий Николаевич не только играл в ней все роли, мужские и женские, но и был режиссером и сценаристом. «Городок» стал любимым шоу миллионов зрителей. 4 раза получал ТЭФИ. После смерти Олейникова в 2012 году Юрий Стоянов закрыл проект, сказав, что продолжать без друга невозможно. В кино Юрий Николаевич снимался с юности, но настоящую драматическую глубину раскрыл в фильме «12» Никиты Михалкова. За роль 6-го присяжного Юрий Стоянов получил «Золотого орла», а в последние годы актер покорил новое поколение зрителей ролью деда Славы в сериале «Вампиры средней полосы». Юрий Николаевич – народный артист России, также награжден орденами почета и Александра Невского. Он пишет книги, выпускает музыкальные альбомы, играет в театре. В 2010 году Юрий Стоянов вышел на сцену МХТ в «Женитьбе» и больше 10 лет бессменно играл Качкарева. В личной жизни Юрий Николаевич был 3 раза женат. От первого брака у него 2 сыновей, от третьего – дочь Екатерина. Сам актер признается, его главная гордость сегодня – семья и возможность заниматься любимым делом. Юрий Стоянов продолжает удивлять зрителей новыми работами и остается одним из самых любимых артистов России.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Более половины населения Кении составляют люди до 15 лет.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели легенд. Кыргызстан. Манас. Национальный герой и героический эпос Кыргызстана. Именем Манаса названы университет и аэропорт Бишкека. Его имя носят села, улицы и озера. Астроном Николай Черных назвал Манасом открытый им астероид. По мотивам эпоса композитор Абдылас Малдыбаев написал оперу. Мавзолей Манаса в городе Талас изображен на 20-сомовой купюре. Популярность эпоса вышла далеко за пределы республики, когда ООН объявила о праздновании тысячелетия этого народного произведения. На самом деле ученые не смогли точно установить дату рождения эпоса. С большой долей вероятности можно говорить, что сказание описывает события, происходившие в средние века. Точную дату определить сложно, поскольку поначалу эпос распространялся устно, и лишь потом его записали, получив объемный труд, в котором насчитывается около миллиона стихотворных строк. Эпос настолько важен для изучения основ кыргызской истории и культуры, что появился раздел науки, изучающий древние тексты. Науку назвали манасоведением, а исследователей – манасоведами. Научное изучение эпоса началось еще в середине 19 века. Тексты были частично опубликованы в Санкт-Петербурге на кыргызском, русском и немецком языках. Большой вклад в работу внесли писатель Мухтар Ауэзов и этнограф Чокан Валиханов из Казахстана. В Бишкеке в их честь установлены памятники. Сокращенные версии эпоса изданы на казахском, узбекском, венгерском и других языках. Эпос состоит из трех больших частей. Две из них были переведены и изданы на английском языке. В 2014 году была завершена работа над 9-томным изданием Манаса на кыргызском языке. Работа над ним длилась 20 лет. Памятники популярному народному герою установлены в Бишкеке, Оше, Узгене и Баткене. Первый зарубежный памятник появился в 2012 году в Москве. Манаса можно увидеть в Стамбуле и Китае. Высшей наградой Кыргызстана является орден «Манас». Этим орденом награждены писатель Чингис Айтматов, российский президент Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и другие выдающиеся люди.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: На старинном гербе Иркутска был изображен бабр. Так раньше называли уссурийского тигра, держащий во рту соболя. В указе Сената от 1878 года в описании герба была допущена ошибка. Вместо бабра возник бобр. Художникам пришлось пририсовать бабру большой бобровый хвост и перепончатые задние лапы, создав новое мифическое животное.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Обыкновенное чудо.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
5: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».
1: Не плачь.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер, продираясь сквозь туман.

успею за час. Мы уйдем потихоньку, себе и другим незаметно, а в роре стоять

0: Россия 360. Сибирский федеральный округ.
1: Саяно-Шушенский заповедник. На юге Сибири саянами называют две горные системы, которые делятся на западный и восточный саян. Значительная часть саян раскинулась на территории Красноярского края. Считается, что хребты получили название по малому народу саяны, который жил в верховьях Енисея. Западный саян протянулся через южную часть Красноярского края на 600 километров. Его высшей точкой является вершина Кызылтайга с отметкой 3121 метр. В начале 20 века в этих местах активно вырубали леса, что привело к массовому вымиранию животных. Для охраны природы Западного Саяна и поддержания экологического баланса в 1976 году был основан Саяно-Шушенский заповедник. Сегодня площадь охраняемых земель составляет несколько тысяч квадратных километров. Здесь имеются степи, леса, тайга, высокогорная тундра, альпийские луга и даже зона вечных снегов. Есть немало мест, куда не ступала нога человека. Поскольку дорог нет, добраться до заповедника можно только на водном транспорте по Саяно-Шушенскому водохранилищу. Вход в парк находится возле поселка Шаганар. Горный пейзаж радует глаз высокими пиками, глубокими ущельями, озерами и водопадами. На территории заповедника протекает несколько рек, самой крупной из которых является Енисей. Флора насчитывает более 1500 видов растений. Около 70% площади занимают хвойные леса, где преобладают кедр, сибирская сосна и пихта. Не менее разнообразна фауна. Одних только млекопитающих насчитывается более 60 видов. В горах обитают маралы, манулы, соболи. Гордостью заповедника является популяция снежного барса. Самой необычной достопримечательностью заповедника считается Саяно-Шушенская ГЭС. Так случилось, что к моменту основания заповедника электростанцию уже начали строить, перекрыв Енисей. Пришлось оставить все как есть. Сегодня станция является популярным туристическим объектом. Но где еще? Увидишь плотину высотой 242 метра и длиной более километра. Нигде, поскольку Саяно-Шушенская ГЭС имеет самую высокую в России и одну из высочайших плотин в мире.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Пойманные беглые каторжники в эпоху крепостного права часто притворялись, что не знают ни своего имени, ни своей семьи, ни откуда они родом. Поэтому их записывали как «Иван родства непомнящий». Позже это выражение стало употребляться в адрес тех, кто не уважает свою историю и культуру, или тех, кто быстро забывает сделанное ему добро.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Искатели. Планета. Искатели. Планета.
1: Традиционно считается, что Южная Корея сугубо буддийская страна. Это не так. В городах бросается в глаза большое количество христианских храмов. Здесь присутствуют шаманство и даосизм. Популярно конфуцианство. Буддисты составляют чуть более 20% верующих. Все религии прекрасно уживаются между собой. А приобщиться к буддизму можно, даже не принимая веру. Многие буддийские храмы расположены в живописных горах. Здесь царит тишина и покой. Воздух отличается кристальной чистотой. Может быть, по этой причине в Корее популярна традиция «temple stay». Обычные люди приезжают пожить в монастырь на время. Они участвуют в службах, медитируют, питаются как монахи, принимают участие в чайных церемониях. Богослужение проводится 3 раза в день – утром, в обед и вечером. Служба считается выражением почтения Будде и одновременно является временем для самоанализа. Принятие пищи называется «баль-уганьен». Название связано с «баль-у» – чашкой монахов, из которой они едят. Во время еды нельзя разговаривать, стучать посудой или чавкать. Очень важно не оставлять еду и есть в меру. Особенно почитается чайная церемония, которая в монастыре называется «дадо». Считается, что чаепитие – это медитация, поэтому важно максимально сконцентрироваться на процессе. Важно прочувствовать истинный вкус и аромат чая. Монахи утверждают, что пьют чай 5 органами чувств. Ушами они слышат, как кипит вода для чая. Носом вдыхают аромат. Глазами видят его цвет. Языком ощущают вкус. Руками они чувствуют его тепло. После такого чаепития мир предстает в ином свете.
0: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Геном человека содержит около 3 миллиардов пар нуклеотидов, которые кодируют более 20 тысяч генов. Это самый большой геном среди всех известных организмов.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Паулина Андреева. Оттепель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
0: Радиоискатель.

слушаете радио «Искатель».

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Наши искатели.
1: Сергей Рязанский – самый известный современный космонавт в нашей стране. Он дважды был на орбите, выпустил две книги фотографий Земли из космоса и множество раз рассказывал о своих полетах на публичных выступлениях. Родился Сергей в 1974 году в Москве и в юности о космосе не помышлял. Он мечтал стать биологом и успешно сдал экзамены на биофак МГУ. Через 5 лет окончил его со специальностью вирусолог-биохимик и пошел учиться дальше в аспирантуру. Там-то и начался его путь к космосу. Рязанский выбрал специальность – авиация, космическая и морская медицина. С успехом защитил диссертацию и получил звание кандидата биологических наук. Дальше – научная работа и общекосмическая подготовка в отряде космонавтики. В 2007 году Сергей возглавил экипаж в наземном эксперименте под названием «Марс-500». Правда, имитация полета на Красную планету длилась всего 2 недели. Зато спустя 2 года эксперимент повторили, и длился он уже 105 дней. После проявившего себя Рязанского допустили к подготовке и получению квалификации «космонавт-испытатель». 31 декабря 2010 года его зачислили в космический отряд ЦПК имени Юрия Гагарина. Первый полет состоялся осенью 2013-го. Одной из миссий экипажа было вынести в открытый космос олимпийский факел. Факел, конечно, на орбите не горел, но именно от него позже передали пламя, которым зажигали чашу на стадионе в Сочи. Второй полет состоялся через 4 года. Сергей возглавил экипаж и стал первым в мире ученым-командиром космического корабля. Кстати, он еще и первый и пока единственный выпускник МГУ, побывавший в космосе. И неожиданно визитной карточкой Рязанского стала фотография. Из первой космической командировки он привез более 350 тысяч снимков Земли. Сначала просто делился яркими кадрами в социальных сетях, но довольно быстро на него обратили внимание издательства. Сейчас в книжных магазинах можно найти 2 альбома с его фотографиями. «Сказки звездного неба для детей» и книгу для подростков «Можно ли забить гвоздь в космосе?». И чтобы вы не искали, отвечаем. Гвоздь забить можно, только нужен специальный молоток.
0: Наши искатели.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: В Древней Греции и Риме лук считался боевой пищей. Его в больших количествах поглощали спортсмены перед Олимпиадой, а гладиаторы втирали луковый сок себе в кожу перед выходом на арену.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Тамбове на 101.4 FM.
1: Первое, что приходит на ум при упоминании Тамбова, это крылатое выражение «Тамбовский волк тебе товарищ». Фразеологизм имеет глубокие исторические корни и несколько версий происхождения. От древнерусской до времен Тамбовского восстания в начале прошлого века. Всенародную известность фразеологизму принесла комедия «Иван Васильевич меняет профессию». Правда, в фильме фраза прозвучала немного иначе. «Тамбовский волк тебе боярин». Но не только этот эпизод связывает Тамбов с кинематографом. В Тамбове родился Лев Кулешов. Кинорежиссер, актер, основатель и первый преподаватель в ГИКа Всероссийского государственного института кинематографии. Свою творческую карьеру он начал с работы художником на киностудии. Потом снялся в качестве актера, а вскоре уже руководил съемкой картин. Позже по его учебнику «Основы кинорежиссуры», вышедшему в 1941 году, учились многие будущие известные режиссеры. Книга была переведена на множество языков мира. В общей сложности Кулешов снял около 20 фильмов. В честь патриарха советского кино названа одна из тамбовских улиц. Родом из Тамбова сценарист и режиссер Вячеслав Рогожкин. Среди его работ «Русские бабы», «Охотники за бриллиантами», «Крик совы». В 2005 году он снял телесериал «Парижане». В съемках принимал участие легендарный французский актер Пьер Ришар, а сами съемки проходили в селе Тулиновка, неподалеку от Тамбова. Примечательно, что в картине снимались футболисты московского «Спартака». Они приняли участие в смешной сцене футбольного матча со сборной «Деревни Париж», который проходил по колено в жидкой грязи. В Тамбове снимали фильм «Судьба человека», в котором Сергей Бондарчук впервые выступил в качестве режиссера. Эпизод «Прощание с семьей» снимали на железнодорожном вокзале. В сцене с беженцами в массовке участвовали местные жители. Ее снимали возле Татарского вала, где сейчас находится автовокзал «Тамбов». Съемки в городе проходили летом 1958 года, но и сейчас некоторые места, засветившиеся в картине, можно узнать.
0: Радиоискатель. Нас слушает.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Сегодня под мемом понимается прежде всего распространяемая в интернете информация, в основном в виде картинок. Однако это слово придумал еще в 1976 году эволюционный биолог Ричард Докинс, обозначив им единицу значимой для культуры информации, которая осознанно или неосознанно передается от человека к человеку, будь то идея, символ или образ действия. Ученый вдохновлялся свойствами генов и заявил, что мемы тоже подвержены естественному отбору, мутациям и искусственной селекции. Можно отметить, что схожую идею в конце 19 века высказывал психиатр Владимир Бехтерев, описав так называемых ментальных микробов.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Михаил Боярский, Д'Артаньян и три мушкетера.
2: Один за всех.

0: один за всех.
1: Радиоискатель. Реклама.
2: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
3: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Прорваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Здравствуйте. Сегодня предлагаю поговорить о происхождении выражения «не выноси ссор из избы». Произносится оно как наказ или заповедь и означает, что не стоит рассказывать о проблемах и семейных разногласиях. Рассказать о них – только породить сплетни и кривотолки, которые в дальнейшем могут навредить близким людям. Но при чем тут мусор? Дело в том, что у наших предков действительно был обычай не выбрасывать грязь за порог. Когда дом подметали, весь ссор собирали и сжигали в печи. Считалось, что в мусоре могут попасться волосы, ногти, частички личных вещей, и недобрые люди нашлют через них на дом и хозяев порчу или болезни. Позднее это выражение стали применять и в отношении словесного мусора. Не надо никому за пределами стен дома знать, какие ссоры происходят внутри. Вы помиритесь, а народ еще долго будет обсуждать и додумывать. А ведь мудрое правило, согласитесь?
0: Имеет значение.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Маленький кармашек на джинсах изначально назывался кармашек для часов. Он был предназначен для того, чтобы мужчины могли безопасно хранить в нем карманные часы.
1: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Медина – второй священный город мусульман после Мекки. Многочисленные мечети в обоих городах являются целью паломничества большого количества мусульман. Однако в доисламский период Медина, известная тогда как Ясриб, была крупнейшим еврейским центром на Аравийском полуострове. Согласно преданиям, еврейское поселение в городе восходит ко времени войны Моисея с амаликитянами, пленения Вавилонского или Иудейской войны. В первых веках нашей эры население Ясриба состояло преимущественно из кланов, исповедовавших иудаизм. Кланы были еврейского, смешанного еврейско-арабского или арабского происхождения. Позднее в оазис продолжали пребывать арабы. Часть из них ассимилировалась в среде иудеев и перенимала навыки и ремесла, в том числе письменность. К VI веку между арабами и евреями усилилось противостояние, и постепенно господствующее положение перешло к арабам. Однако большинством населения Ясриба к 622 году оставались евреи. В 622 году из Мекки в Медину переселяется пророк Мухаммед. С этого момента отсчитывается начало мусульманской эры – хиджра. Город Ясриб стал называться Аль-Мадинату Набавия – город пророка. Медина становится столицей арабского халифата. Дом Мухаммеда в Медине стал первой мечетью. Сам пророк Мухаммед скончался и был похоронен в Медине в 632 году. В 656 году на месте дома Мухаммеда была построена большая мечеть, или мечеть пророка, Масджид ан-Набави. Кстати, немусульманам запрещено находиться в мечети пророка. Остальную часть города они могут посещать при наличии визы.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Город Братск в Иркутской области получил имя не в честь каких-либо братьев. Основанный в 17 веке острог, казаки назвали братским от братских людей, чьи стойбища находились неподалеку, а эти люди никто иные, как буряты.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Мила Берлинская, Игорь Капитанников. Большое космическое приключение.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели нового.
1: Еще со времен Римской империи и Древней Греции красивое тело с развитой мускулатурой пользовалось особым вниманием среди скульпторов и живописцев. Культ физического совершенства и красивого тела уже тогда поддерживался известными упражнениями с отягощениями для укрепления физической силы и мускулатуры. Однако говорить о бодибилдинге как о самостоятельной спортивной дисциплине справедливо, начиная с конца XIX века. Интерес к атлетическим занятиям историки тесно связывают с именем Юджин Сандоу или Евгений Сандов. Он родился в 1876 году в Кёнигсберге, выступал в цирке, был борцом и демонстрировал такие удивительные силовые трюки, что получил покровительство от нескольких знатных особ в Европе. От короля Англии Сандов получил звание профессора по физическому развитию. Его лозунгом на заре прошлого столетия было «Жизнь – это движение», который лег в основу его одноименной книги. По его теории, врожденный человеческий инстинкт здоровья подталкивает человека к движению, а искусственный отказ от движения, сознательное нарушение законов природы, приводит к тому, что органы и система человека выходят из строя один за другим, а потом отмирают в результате болезней, травм и старения. Затем последовала его другая книга, в 1903 году выпущенная в Лондоне большим тиражом под названием «Бодибилдинг», в переводе с английского «Построение тела». В ней были изложены основополагающие принципы культуризма. В систему Сандова входили упражнения с гантелями в виде методических указаний. При этом особенно подчеркивался принцип постепенного нарастания нагрузок. Учения Сандова сыграли огромную роль в развитии методов культуризма и современных понятий методики силовых упражнений.
0: Искатели нового.

0: Радиоискатель.
1: Хочу все знать.
2: Вирусы меньше длины волны видимого света, поэтому свет не отражается от них, что делает их невидимками. Увидеть вирус можно только при помощи электронного микроскопа.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Вы слушаете «Радиоискатель».
1: Так останется секретом тай на третьей планете. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верит

0: 1977 году АвтоВАЗ приступил к выпуску первого массового легкового внедорожника, который могли купить автолюбители. Модель назвали ВАЗ-2121 «Нива». Она пользовалась большой популярностью у жителей села, охотников и рыбаков. Эксперты утверждают, что за всю историю автозавода «Нива» была самым успешным экспортным автомобилем. В 2022 году авторитетный американский автомобильный сайт включил его в список 12 самых надежных внедорожников всех времен. «Нива» производится и поныне. За свою долгую историю ВАЗ-2121 установил немало рекордов, в том числе мирового уровня. Так, в 1998 году внедорожник своим ходом заехал в базовый лагерь на Эвересте на высоту 5200 метров, а спустя год побил собственный рекорд, поднявшись в Тибете на высоту 5726 метров. Примерно в это же время «Нива» добралась до Северного полюса. Конечно же, не своим ходом. Ее сбросили на парашюте. Приземлившись, машина благополучно завелась и доехала до точки с нулевыми координатами. На этом испытания холодом не закончились. «Нива» 12 лет проработала на станции Беллинсгаузен в Антарктиде. Внедорожник там вписался идеально, поскольку дорог на южном континенте нет вообще. Машина успешно эксплуатировалась при 50-градусных морозах. Пробег составил почти 12 тысяч километров. А в 2000 году из «Нивы» сделали снегоболотоход. И она снова покорила Северный полюс, но уже своим ходом. «Нива» неоднократно участвовала в престижных гонках, включая «Париж-Дакар», «Ралли фараонов», «Париж-Тунис». В 1981 году гонщик Жан-Клод Бриавуан занял на «Ниве» третье место в легендарном «Дакаре». Спустя год он финишировал вторым. Это был лучший результат «Лады». Во многих странах мира существуют клубы любителей «Нивы». В Германии регулярно проходят любительские гонки по бездорожью. Автомобиль засветился в фильмах «Робокоп», «Корсианец», «Багровые реки», «Невероятная жизнь» Уолтера Митти. Владельцем «Нивы» является президент России Владимир Путин. На колесах.
1: Искатели на колесах.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: У человека 9 чувств, а не 5. 5 – те, что всем нам известные. То есть зрение, слух, вкус, обоняние и осязание были впервые перечислены еще Аристотелем. Но у человека есть еще 4 чувства. Термоцепция – чувство тепла или его отсутствие на нашей коже. Эквилибриоцепция – чувство равновесия. Ноцицепция – восприятие боли кожей, суставами и органами тела. Проприоцепция или осознание тела – это понимание того, где находятся части нашего тела.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Иверия. Аргонавты.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

Прорваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Здравствуйте. Давайте сегодня поговорим про выражение «втирать очки». Оно пришло в разговорный язык из шулерского жаргона. Когда-то карточные ловкачи втирали нужные очки в прямом смысле слова. Карты тогда выпускались без числового обозначения. На них были нанесены только символы определенной масти. То есть 5 красных сердец обозначало, что у игрока в руках пятерка червей. Но шулеры придумали технологию, которая позволяла добавлять очки и увеличивать вес карты. На свободное место наносился слабый клей. К нему приставляли трафарет и посыпали черным или красным порошком. Готово, очко втерто. Если же от этого очка надо было быстро избавиться, то игрок незаметно проводил картой по сукну на столе, и она возвращалась к своему первоначальному виду. Так и повелось, что втирать очки значит обманывать, приукрашивать действительность, заставить поверить в то, чего нет.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Тесты IQ измеряют уровень интеллекта по сравнению с другими людьми. Если все общество целиком вдруг поглупеет или поумнеет, результаты теста не изменятся.
0: Хочу все знать. Искатель. Радиоискатель.

одного интересного сна. В этом пункте проката на фонари расстегнулась весна. Только тебя нету рядом. Вот распадется, а ты посмотри, ночь на горящие окна. Хочется долго с тобой говорить и целовать тебя долго.

0: «Кладоискатель». Нас слушают в Архангельске на 91.6 FM.
1: В Архангельске на пешеходной части проспекта Чумбарова-Лучинского, которую горожане любовно именуют Чумбаровкой, внимание привлекает памятник Козьме Прудкову. В руке он держит книгу, на обложке которой написано крылатое выражение «Зри в корень». На постаменте надпись «Козьма Петрович Прудков». Родился в Архангельской области в деревне Тинтелевой 11 апреля 1803 года. Как же так? Козьма Прудков – это собирательный литературный образ. Такого человека никогда не существовало. Под таким псевдонимом публиковались Алексей Толстой и поэты-братья Жемчужниковы. Откуда взялся образ конкретного человека? Биографию Козьмы выдумали сами авторы. Они же нарисовали вымышленный портрет. По нему и изваяли памятник на Чумбаровке. В книжной лавке можно купить книги Козьмы Прудкова. Кстати, именно ему принадлежит известный афоризм «Если хочешь быть счастливым, будь им». Памятник Прудкову стоит прямо у дверей Архангельского литературного музея, который может похвастаться многочисленными раритетами. Например, здесь можно увидеть курительную трубку Аркадия Гайдара и диван духовного писателя Иоанна Сергиева, больше известного как Иоанн Кронштадтский. Среди экспонатов – рукопись романа «Две зимы и три лета» Федора Абрамова. Есть большое количество подлинных фотографий, писем и рукописей писателей и поэтов Русского Севера. Всего более 100 тысяч единиц хранения. Особое место отведено пушкинской тематике. Но разве Пушкин бывал в Архангельске? Нет, не бывал. Хотя за вольнолюбивую лирику его чуть было не сослали в Архангельскую область, в город Сольвычегодск. В Архангельске живет Андрей Вещагин, потомок великого поэта в шестом поколении. Именно по этой причине в литературном музее хранится семейный архив прямых потомков Пушкина. А в экспозиции «Пушкин в Архангельске» представлено множество книг поэта на 70 языках мира. Некоторые из них подарены государственными деятелями разных стран, включая королеву Нидерландов Беатрикс.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Арабские цифры в Европе популяризировал Фибоначчи. Он узнал о них, когда изучал математику в Алжире.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов, Михаил Боярский и Лариса Долина. Человек с бульвара Капуцинов.
1: Как следует, смажь оба кольта.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
5: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
6: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
5: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
6: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
5: Больше знаешь – сильнее станешь.
4: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
6: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели. Планета. Искатели. Планета.
1: В конце 70-х у многих замирало сердце при первых звуках мелодий группы «Абба». На мировой эстраде шведская четверка появилась внезапно и сразу завоевала симпатии сотен тысяч людей. Только пластинок с их записями было продано 350 миллионов экземпляров. Пластинки продаются и сейчас, а песни по-прежнему остаются в плейлистах радиостанций. Группа распалась в 1982 году. Для поклонников это была настоящая трагедия. Отрадным событием стало открытие музея Абба на музейном острове в Стокгольме. Это произошло в 2013 году. Он сразу стал пользоваться огромной популярностью. Еще бы, здесь собрали множество личных вещей участников группы – Ани, Агнеты, Бьорна и Бенни. Это позволяло вернуться в прошлое, повспоминать, поностальгировать. Нет сомнений, что с песнями Абба у многих связаны самые приятные моменты жизни. В музее работает студия, где любой может спеть песню легендарной группы и сделать ее запись. Компьютерные технологии позволяют влиться в состав Абба, спеть с кумирами песню и записать видеоклип. Здесь имеется пианино, которое подключено к домашнему инструменту Бенни Андерсона. Если он начинает играть дома, то заиграет и пианино в музее. А еще есть спецтелефон. В любой момент может раздаться звонок от кого-нибудь из Абба. Трубку может поднять любой посетитель. Такое случалось 4 раза. Одним из везунчиков стал японский турист. После разговора с кумиром он чуть не умер от счастья. Видимо, он был из тех, кто застал пик популярности легендарных шведов и был очарован их романтичной, позитивной музыкой.
0: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В китайской культуре царем зверей считается не лев, а тигр. Объясняется это, во-первых, тем, что на Дальнем Востоке издавна водятся именно тигры, а не львы. А во-вторых, тем, что полосы на лбу тигра напоминают иероглиф, который означает «царь-король».
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели. Россия.
1: Нет сомнений, что попугаи в Калужской области не водятся. Эти птицы предпочитают тропики и субтропики. Да, в дикой природе в этих широтах их действительно не увидишь, а вот в парке птиц-воробьи запросто. Первый в России парк птиц находится на берегу реки Истьи возле села Воробьи. Отсюда и название. В парке живут не только попугаи и прочие пернатые, но и экзотические животные. Все началось в 2005 году, когда супруги Александр и Татьяна Белявские выкупили часть земли бывшего совхоза «Победа», чтобы разместить на ней свою коллекцию попугаев, которую они начали собирать более 30 лет назад. Сейчас коллекция пернатых разрослась до 300 особей. Вместе с попугаями дружно живут павлины, пеликаны, страусы. Есть и домашние аборигены вроде голубей, индюков и уток. Чтобы птицам было веселее, к ним подселили животных. Сегодня в парке птиц можно увидеть дикобраза, каракалу, кенгуру. Больше всего посетителей привлекает обезьянник. Даже в больших городских зоопарках не увидишь крохотных тамаринов, игрунков и саймири. Не меньший интерес вызывают гиббоны и лемуры. Дети непременно хотят увидеть капибару, которую еще называют водной свинкой. Гуляя по парку, можно совершить путешествие по планете, не выезжая за пределы Калужской области. В тропическом мире круглый год царит жаркое влажное лето. Если хотите увидеть, как растет папайя или карамбола, вам сюда. В экзотариуме собрались вместе краснобрюхие пираньи, радужный удав и мадагаскарский хамелеон. В павильоне певчих птиц можно послушать соловьев, приехавших на гастроли из Сибири. Всего насчитывается более 80 видов пернатых певцов. Особняком стоит парк камней, в котором собрано множество образцов горных пород, привезенных из разных регионов России. Экспонаты можно трогать. Это очень нравится детям. А еще им нравится делать мягкие игрушки своими руками. Этому посвящены специальные мастер-классы. На таких занятиях на свет появляются пингвины, попугаи, хаски, панды, которых можно забрать домой.
0: Искатели. Россия.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Существует около 400 генов, которые так или иначе провоцируют ожирение. Причем у одних людей предрасположенность к быстрому набору лишних килограммов составляет 25%, у других – 70-80%. С точки зрения эволюции, подобные механизмы были необходимы нашему телу. Те, у кого отсутствовали гены экономии, помогающие копить жир, в тяжелые времена умирали быстрее. В результате те или иные накопительные гены присутствуют у 85% населения Земли.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Кэнди Далфер. Лили была здесь.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель.
1: В тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. И тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь, держитесь.

Валюха крикнул: «Берегись!» Но было поздно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул: «Берегись!» Валюха крикнул: «Берегись!» Но было поздно. За 8 бед один ответ: в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: «Держись, браток!» Он мне сказал: «Держись, браток!» И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: «Держись, браток!» Он мне сказал: «Держись, браток!» И я держался. Разлука мигом пронеслась.

0: нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Наши искатели.
2: Теннисист Андрей Рублев в своих интервью частенько произносит фразу «нечего терять». Однажды журналисты спросили, является ли это настроем на конкретную игру или жизненной философией. Рублев ответил, что просто выходит на корт получать удовольствие. А там будь что будет. Один из сильнейших современных теннисистов нашей страны родился в спортивной семье. Его папа – профессиональный боксер, мама – тренер по теннису. В детстве Андрей сразу выбрал ракетку, но заниматься внутри ринга ему тоже приходилось. Отец старался передать боксерские навыки атаковать и держать удар. Но с тренировок по боксу Андрей всегда убегал на теннис. Первым его профессиональным тренером, как нетрудно догадаться, стала мама. И нельзя даже сказать, что она привела Рублева на корт. Ребенок приехал туда еще в детской коляске. Он с младенчества немало времени проводил у мамы на работе. Спортивная карьера Рублева стартовала в 2011 году, когда ему было всего 13 лет. На своем втором по счету турнире он уже выиграл золото, а в 14 победил в престижном юниорском состязании Orange Bowl в США. Еще через год он стал лучшим на юниорском турнире в ЮАР и добыл золото на чемпионате Европы. На сегодняшний день у него 13 титулов в одиночных разрядах и 4 в парных. Есть даже олимпийское золото, которое он завоевал в миксте с Анастасией Павлюченковой. А весной этого года он выиграл свой первый турнир серии «Мастерс». Сейчас Рублев живет и тренируется преимущественно в Испании, оставаясь при этом российским спортсменом. Интересно, что его детское прозвище «Рубль» в Барселоне превратилось в «Рубло». Испанцам сложно дается сочетание согласных звуков с мягким знаком. Андрей принял это с улыбкой и философским спокойствием. А в начале 2023 года впервые появился на корте в спортивной одежде собственного бренда, который назвал «Рубло». Это имя еще созвучно с русским словом «добро», Андрей написал на своем сайте. «Мы создали Рубло, чтобы привлечь внимание к темам равенства и доброты в надежде сделать наш мир чуть лучше. Мы все люди и сделаны из одного и того же».
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самая высокая скорость, которую может развить пассажирский самолет, около 900 км в час. Это скорость современных авиалайнеров, таких как Boeing 747 или Airbus A350.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Тамбове на 101.4 FM.
1: На гербе Тамбова изображены улей и пчелы. Это вызывает пасторальные ассоциации. Чудятся зеленые луга, колосящиеся поля и цветущие сады. Это действительно так. Тамбовщина лидирует по производству сельскохозяйственной продукции. Однако символика герба имеет более глубокий смысл. Пчела символизирует трудолюбие и усердие. Это прежде всего относится к людям. Поражает большое количество выдающихся личностей, которые родились в Тамбове и проявили себя в самых разных областях человеческой деятельности. На улице Набережной можно увидеть роскошный особняк, напоминающий старинный замок с приусадебным парком и фонтанами. Дворец, сочетающий стили барокко, классицизма и модерна, был построен в начале 20 века по заказу фабриканта Михаила Асеева, который всю свою жизнь посвятил предпринимательству и благотворительности. Асеев курировал детские приюты, был попечителем гимназии, членом правления Тамбовского отделения Императорского музыкального общества. Сейчас в особняке размещается музейный комплекс. В Тамбовской губернии родился электротехник Александр Ладыгин. Он является одним из изобретателей лампы накаливания, которой все прогрессивное человечество пользовалось уже более 100 лет. Александр с детства хотел стать военным, окончил кадетский корпус и юнкерское училище. Выйдя в отставку, он переехал в Санкт-Петербург, где занялся изобретением электролета и водолазного аппарата. Параллельно проводил опыты с лампами накаливания, которые завершились успехом. Памятью об изобретателе служит комната-музей Ладыгина на Тамбовском заводе «Комсомолец». И, конечно, невозможно не упомянуть крупнейшего математика 20 века Андрея Колмогорова, уроженца Тамбова. Он является одним из основоположников теории вероятности. Колмогоров имеет огромные заслуги в геометрии, топологии, классической механике и других дисциплинах. Памятник ученому установлен на Комсомольской площади, напротив учебного корпуса Тамбовского государственного университета.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

слушаете «Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Усейн Болт – идеальный бегун. При помощи математического моделирования выяснилось, что показатели Болта во время бега практически полностью совпадают с графиком кривой оптимального темпа бега на 100-метровку в каждый момент времени.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: от Казани. Мы построим китайскую стену здесь. Камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем.
1: Музыка. Музыка искателей. Сергей Никитин. Ирония судьбы или с легким паром?
2: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у того,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

ты мой единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у
1: куста. Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: We're sorry.

Прорваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Здравствуйте! Сегодня расскажу о слове «газета», которое пришло в русский язык в эпоху Петра I. К печатному изданию газеты изначально никакого отношения не имело. Так итальянцы называли мелкую монету. На ней было отчеканено изображение сороки. А сама птица тогда и сейчас называлась газа. Гацца. Когда же в 1563 году в Венеции появился первый рукописный листок с новостями, то за право его прочитать надо было заплатить сущий пустяк, всего-навсего одну газету. Позднее за эти же деньги продавали уже и растиражированные издания, а их цена превратилась в название средства массовой информации. Кстати, история происхождения фразы «сорока на хвосте принесла» имеет примерно такие же корни. Человек отдавал всего одну птичку и узнавал о последних событиях.
0: Имеет значение.

0: «Радиоискатель». Хочу все знать.
1: Самое высокое здание аэропорта находится в Дубае. Международный аэропорт Аль-Мактум имеет высоту 60 метров и является самым высоким зданием аэропорта в мире.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

слушайте «Радиоискатель».

0: Искатели легенд. Кыргызстан. Высоко в горах Кыргызстана есть красивое озеро Кокуй-Куль. Оно небольшое, но очень глубокое. Местные жители утверждают, что у него вообще нет дна. Вызывают вопросы название озера. Если с «куль» все понятно, оно переводится как «озеро», то «кокуй» — это крик страха, ужаса. Что же случилось такого ужасного, что озеру дали такое имя? Ответ дает старинная легенда. Согласно преданию, в давние времена на берегу жил пастух с семьей. У него было 5 маленьких сыновей. Когда отец уходил в горы пасти овец, они оставались дома с матерью. Дети играли возле дома, поскольку мать запрещала подходить к озеру, опасаясь, что они упадут в воду и утонут. Мальчики не всегда слушали мать, тайком ходили на озеро и даже купались. Однажды отец спустился с горы, семья села ужинать. Вдруг обнаружилось, что не хватает самого младшего сына. Все бросились на поиски. Вместе с соседями они обшарили весь берег, звали, кричали до утра, все безрезультатно. Мальчик как сквозь землю провалился, не оставив никаких следов. Сильно горевали родители, но это было только начало, поскольку каждый день стало пропадать по одному мальчику. Когда исчез последний, родители услышали со стороны озера его пронзительный крик «Кокуй!». Мать и отец со всех ног бросились на крик, обыскали весь берег, но тщетно. Не было даже следов. Убитые горем родители ходили вдоль озера и кричали «Кокуй! Кокуй!». Не выдержав, сначала в воду бросился пастух. За ним последовала жена. Оба утонули, но еще долго, отражаясь от скал на берегу, над водной гладью звучало страшное эхо «Кокуй! Кокуй!». С тех пор местные жители стали называть озеро Кокуй-Куль. И в наши дни на закате солнца порой можно услышать страшное восклицание, которое, кажется, звучит из-под воды.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самолеты летают благодаря подъемной силе, которая возникает из-за разницы давления воздуха на верхней и нижней поверхностях крыла. Крыло самолета спроектировано таким образом, чтобы воздух обтекал его верхнюю поверхность быстрее, чем нижнюю, создавая разницу давлений.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «БКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатель. Вы слушаете «Радио Искатель».
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горе тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он свет.

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не пою.

0: Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Искатели. Планета. Искатели. Планета.
2: Говоря о Франции, обычно подразумевают Париж. Видимо, на это есть причины. Одна только фраза из классики чего стоит: увидеть Париж и умереть. Французская столица, конечно, интересна и красива, но в стране есть и другие привлекательные места. К таковым относится провинция Эльзас. По числу жителей вторым городом этого региона считается Кольмар. Все знают, что статуя свободы находится в США. Жителям Нью-Йорка ее подарили французы. Копия статуи украшает Токио. Еще один экземпляр стоит в Париже на Лебедином озере в Сене. И четвертая находится в Кальмаре. Почему? Потому что статуя свободы родом из этого городка. Ее отцом является скульптор Фредерик Бартальди, а матерью натурщица Изабелла Бойер. Она послужила моделью для скульптуры. Но не только этой историей известен Кальмар. Во Франции его называют «маленькой Венецией». Действительно, средневековые кварталы на берегах реки Лош выглядят очень живописно. Стены фахверковых построек буквально нависают над водой. Но главной достопримечательностью города считается Изенгеймский алтарь. Древний шедевр немецкой живописи выставлен в музее Унтерлинден. Каждый год в Кальмар съезжаются музыканты со всего мира. Они принимают участие в международном фестивале классической музыки. Что здесь удивительного? Его художественным руководителем является Владимир Спиваков. Таких праздников в течение года проходит немало. По городу можно совершить путешествие на туристском мини-поезде. Но лучше всего прогуляться пешком. Только так в полной мере можно почувствовать его очарование и древность.
1: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Хочу. Хочу. Хочу все знать.
1: В Японии не принято давать на чай. Во время того, как клиенту оказывается услуга, между ним и продавцом заключается негласный контракт. Таким образом, клиент уже платит деньги, которые назначены за услугу. И чаевые в таких деловых отношениях больше похожи на подачку. Поэтому за несколько йен сверху в Японии на вас могут и обидеться.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия 360. Сибирский федеральный округ.
1: Заманье.
2: Заманьем называют обширную территорию к югу от Красноярска, которая относится к Партизанскому и Манскому районам. Свое название она получила, поскольку находится за рекой Маной. Эти места славятся живописными ландшафтами и многочисленными природными достопримечательностями. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться причудливыми останцами, исследовать пещеры, сплавиться по Мане. Горожане стремятся за тишиной и покоем. В Замании можно остановиться на отдых в сельском домике, полакомиться домашними продуктами, попробовать собственные силы на реальном покосе. Романтиков словно магнит притягивает Кутурчинское Белогорье, где находятся Манские столбы. Группу живописных скальных останцев называют сибирским маньпупунером. В Замании находится более двух десятков пещер, в том числе крупнейшая в мире конгломератовая пещера Большая Орешня. Меккой для фрирайдеров считается гора Аркджик высотой в 1523 метра. Выше гор в Заманье нет. Сложный характер склонов привлекателен для любителей экстремального катания на горных лыжах и сноубордах. Летом совершают пешие восхождения на вершину. Во время Гражданской войны в Заманье существовала Степно-Баджейская республика, которую основали повстанцы и партизаны в период противостояния с Колчаком. Ее территория простиралась от села Степной Баджей до поселка Нарва и дальше на восток. Республика продержалась с марта по июнь 1919 года. Напоминанием о событиях тех лет служат музеи и памятники. Достопримечательностью Заманья считается фестиваль бардовской песни «Высоцкий и Сибирь». На берегах Маны он проходит ежегодно уже более 20 лет. Свое название фестиваль получил в честь Владимира Высоцкого, который в 1968 году участвовал в съемках фильма «Хозяин тайги», проходивший в поселке Выезжий Лог. На фестивальной поляне возле села Нарва собираются любители авторской песни со всех уголков страны. На фоне сибирских пейзажей бардовские песни звучат особенно душевно.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Помимо 56 колонн, требуемых для строительства Казанского собора, в Петербург была доставлена и запасная 57-я колонна, заготовленная на случай, если одна из основных колонн будет повреждена в ходе работ. Запасная колонна не пригодилась и позже была украшена лирой и установлена в саду Академии художеств.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Hot Chocolate. Full Monty.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Искатель.
1: В натяжении нервы вот-вот разорвутся. Кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся. Разбиваются мысли о черные скалы, и теряется смысл. Каждый год все сна...

Прорваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Добрый день. Предлагаю сегодня разобраться с выражением по гамбургскому счету. Откуда оно взялось и почему этот счет принято считать эталонным и справедливым? Выражение это авторское. Оно появилось в одноименной книге Виктора Шкловского «Гамбургский счет» в 1928 году. Позже писатель поведал, что услышал его от известного русского борца Ивана Поддубного. Тот, мол, рассказал, что в начале 20 века борьба была очень популярна и стала одним из самых доступных массовых развлечений. Зачастую, в угоду публике, антрепренеры сами режиссировали ход поединка, а победитель определялся заранее. И вот раз в год самые именитые борцы собирались в Гамбурге, снимали там помещение и устраивали настоящие турниры за закрытыми дверями. На них-то и определялись действительно самые сильные спортсмены. Легенда, согласитесь, убедительная. Но кто ее придумал? Сам Шкловский для своей книги или Поддубный, чтобы развлечь слушателей, до сих пор неизвестно. Важно, что ни историки города Гамбурга, ни народная молва ничего о закрытых состязаниях борцов столетней давности не знают. Но выражение это в русском языке прижилось и стало обозначать подлинную систему ценностей, которая противостоит продажным и сиюминутным обстоятельствам.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Спинной мозг, расположенный в позвоночном канале, умеет даже самостоятельно думать. Под «самостоятельно» имеется в виду, не консультируясь с мозгом головным. Конечно, справиться с теоремой Каши спинному мозгу будет не под силу, но в определенных случаях он может отправлять сигналы органам в обход старшего брата.
0: «Хочу все знать».
2: Радиоискатель.

0: Наши искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал оперный певец Ильдар Абдразаков. Ильдар Абдразаков родился в Уфе в 1976 году. В детстве, как он сам вспоминает, мечтал быть дальнобойщиком, чтобы путешествовать по миру. Мечта сбылась, только вместо фуры лучшие оперные сцены планеты. В 6 лет его отдали в музыкальную школу. Он пел в детском хоре, а примером стал старший брат Оскар, тоже впоследствии известный певец. Родители поддерживали увлечение сыновей. Отец, известный кинорежиссер Амир Абдразаков, сам брал в руки скрипку и учил детей играть башкирские народные мелодии. Окончив Уфимский институт искусств, Ильдар начал стремительную карьеру. Уже в 2000-х он стал солистом Большого и Мариинского театров, а вскоре покорил и мировые сцены. В 2016 году состоялся его долгожданный дебют в Большом театре. Он исполнил партию Филиппа II в опере Верди «Дон Карлос». Сегодня в его послужном списке «Метрополитен-опера», «Ла Скала», «Венская опера», «Ковент Гарден». Ильдар Абдразаков – лауреат 2 премий Грэмми, обладатель «Золотой маски», народный артист Башкортостана и Татарстана, заслуженный артист России. Недавно Владимир Путин вручил ему государственную премию, назвав одним из самых востребованных оперных певцов современности. В том же 2016 году он основал фонд поддержки молодых талантов в области искусства, а с 2018 проводит ежегодный международный музыкальный фестиваль своего имени. В 2019 Ильдар дебютировал как режиссер, поставив в Башкирском театре оперы и балета «Атилу Верди», где также исполнил заглавную партию. Он участвует в телешоу, поддерживает молодых исполнителей, а с 2015 года руководит Международной академией музыки Елены Образцовой. А в 2026 году Ильдар Абдразаков назначен художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге. В личной жизни Ильдар Абдразаков, по собственному признанию, счастливый отец 4 детей. И хотя времени на семью катастрофически не хватает, он шутит, что твердую пятерку поставил бы себе именно за это. Дом, дети и ни одно посаженное дерево.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. При игре в камень, ножницы и бумага, после произнесения этих слов, участники говорят еще одну присказку из трех слогов, а затем уже выбрасывают фигуру. Вариантов присказок очень много. Самые популярные из них – «цу, е, фа» и «раз, два, три». Некоторые российские регионы стоят особняком. Так, в Омской области чаще всего говорят «ван, чу, вес». В Пермском крае – «бу, ци, фа». А на Камчатке – «Чингисхан».
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилай». Город Ижевск, УГРН 111-184-3079-49.
0: Радиоискатель.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Барнауле на 92.9 FM.
1: Торговля – двигатель прогресса. Где проходили оживленные торговые пути, возникали города, развивалась промышленность, жизнь бурлила. Во многом это была заслуга купцов, которые обеспечивали сбыт производимых товаров, привлечение инвестиций и, в конечном итоге, повышение благосостояния горожан. Купцы не только торговали, но и занимались благотворительностью, за что их уважали, присваивали звания почетных граждан. О некоторых купцах складывали легенды. Во многих городах до сих пор сохранились каменные купеческие особняки, красивые, крепкие, добротные. В Барнауле купеческие дома можно увидеть на улице Льва Толстого, которая до революции называлась Большой Тобольской. Сегодня ее можно назвать музеем барнаульского купечества под открытым небом. Среди других построек выделяется двухэтажный особняк, в котором размещался торговый дом купца Андрея Григорьевича Морозова. Богатейший человек города открыл филиалы торгового дома в Бийске, Кузнецке, Камне и других сибирских городах. В морозовских магазинах было все – от одежды до сельскохозяйственной техники. Андрей Морозов избирался в Думу, а его сын Михаил первым в Барнауле приобрел автомобиль. Помимо торгового дома на улице Льва Толстого сохранилось здание бывшего магазина «Мануфактурные товары». Была еще контора, богато украшенная деревянной резьбой, но постройка сильно пострадала во время пожара. Красиво выглядит двухэтажный каменный дом, который принадлежал известному барнаульскому купцу первой гильдии Василию Дмитриевичу Сухову. Когда-то дом был частью огромной усадьбы, занимающей целый квартал. Купец торговал хлебом, чаем, сахаром, кожей. В течение 4 лет Сухов исполнял обязанности городской головы. В этот период он сделал большие пожертвования на строительство больницы и горного училища. Наличные средства закупал зерно в неурожайные годы. В 1909 году за благотворительную деятельность городская дума присвоила Сухову звание почетного гражданина Барнаула.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радио Искатель. Хочу все знать. Электрические автомобили были изобретены раньше бензиновых. Первый автомобиль на электрической тяге появился в 1834 году, а первый двигатель внутреннего сгорания в 1860. Хочу все знать. Радиоискатель.

Когда упоминают автогонки, воображение непременно рисует болид на трассе Формулы-1. На деле состязаться можно на чем угодно, даже на тракторах. С 2002 года в Ростовской области сельские механизаторы ежегодно устраивают соревнования под названием «Бизон Трек Шоу». Необычные гонки на тракторах были включены в рейтинг 155 чудес, которые нужно увидеть своими глазами. Целью яркого события является популяризация профессии механизатора. Идея необычных состязаний принадлежит директору компании «Бизон» Сергею Суховенко, который давно занимается автоспортом, завоевывает кубки на ралли-рейдах. Если гонщики соревнуются на грузовиках и внедорожниках, почему не делать это на тракторе? Конечно, трактор – машина тихоходная. Он способен разгоняться максимум до 80 км в час. Зато можно в полной мере использовать мастерство управления машиной. Так на ростовских полях появилась гоночная трасса. В состязаниях принимают участие до 30 гонщиков-механизаторов. Гоночными болидами служат колесные тракторы с объемом двигателя до 5 литров. Разрешено форсировать двигатель, устанавливать устройства, обеспечивающие устойчивость и маневренность. Запрещено изменять устройство тормозной и рулевой систем. На гоночной трассе имеются крутые повороты, трамплины, скоростные участки и препятствия. Глубина водных препятствий может достигать 1 метра, а высота трамплинов – до 1,2 метра. Угол поворотов может составлять 90 градусов. Дорожное покрытие – либо грунтовое, либо щебеночное. Дистанция составляет 15 километров. Заезды парные, что усиливает эффект соревновательности. Гонки состоят из 8 этапов и длятся 5 часов. Между этапами для зрителей устраивают всевозможные экстремальные шоу. Бывало, что зрителей превышало 40 тысяч человек. В 2013 году впервые в гонках приняла участие женщина-тракторист. Победителям дарят новые современные тракторы.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-824-99 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самый большой пассажирский самолет в мире – Airbus A380. Он может перевозить до 853 пассажиров и имеет размах крыльев более 80 метров.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Иван Васильевич меняет профессию.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
5: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Совсем мы одинокая ночь, лезут мысли по третьем конце, и уже не до сна. Но на следующий вечер приводим мы ту, что не прочь, и тихонько сползая с постели.

0: значения.
1: Друзья, здравствуйте! Давайте сегодня разберемся с выражением «крокодиловые слезы». Такими слезами называют фальшивое, неискреннее сожаление. Лицемерное сострадание зачастую по собственной жертве. Корни фразеологизма лежат в мифе, что крокодилы плачут, поедая убитое ими животное. На самом деле это не слезы, а пот. У гигантского пресмыкающегося прямо рядом с глазами есть потовые железы. Когда животное с усердием пережевывает только что добытый обед, то пот выходит и кажется, что крокодил ревет. Но, как вы понимаете, никого он на самом деле не оплакивает. Так кажется лишь чересчур впечатлительным людям. Примечательно, что выражение «крокодиловы слезы» существует во многих языках мира. И везде его значение неизменно – притворное и лживое сочувствие. Крокодил никогда не жалеет того, кем пообедал.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Производители сотовых телефонов чутко реагируют на потребности приверженцев разных религий. Для ультраортодоксальных иудеев разработаны телефоны, где заблокирован доступ к эротическим сервисам. Нельзя писать СМС и выходить в интернет. Звонок в субботу, священный день, когда нельзя работать, возможен только по сверхдорогому тарифу. А для мусульман существуют телефоны, которые показывают направление на Мекку, что помогает совершать молитвы в правильном положении.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Наши искатели.
1: Весной этого года театр на Таганке в Москве представил премьеру. Спектакль «104 страницы про любовь» по пьесе Эдварда Радзинского. Той самой пьесы, которая принесла успех молодому драматургу в 60-х годах. Ее поставил в Ленкоме Анатолий Эфрос, а немного позже по ней был снят фильм «Еще раз про любовь» с Татьяной Дорониной и Александром Лазаревым в главных ролях. Не удивляйтесь, но историк, писатель, телеведущий Эдвард Радзинский действительно сначала заявил о себе как автор очень точных и очень своевременных пьес. Первая из них «Мечта моя, Индия» была поставлена в 1958 году, когда он был еще студентом Московского историко-архивного института. С его произведениями работали выдающиеся театральные режиссеры Георгий Товстоногов, Андрей Гончаров, Роман Виктюк. В 90-х на московских сценах одновременно шло 9 спектаклей по его произведениям. В то же время пьесы Радзинского ставили за рубежом. Его имя было на афишах в Париже, Хельсинки, Копенгагене, Брюсселе, Нью-Йорке. Американский театральный журнал «Бэкстейдж» назвал Эдварда Радзинского самым востребованным русским драматургом на Западе после Антона Павловича Чехова. И на самом пике карьеры Радзинский покидает театр и возвращается к своей работе историка. И здесь он оказывается не менее успешным. Его книги начинают издаваться одна за другой. Исторические труды о Николае II, Григории Распутине, Александре II, Сталине – эти переведены на 40 языков. Одновременно начинается работа на телевидении. В 90-е и 2000-е годы циклы исторических передач Эдварда Станиславовича пользовались огромной популярностью. Кажется, никто до него не говорил о событиях и главных действующих лицах так просто и так понятно. Габриэль Гарсия Маркес однажды написал о нем: «Радзинский – тонкий психолог, прекрасно разбирающийся в людях и живых, и умерших. Он человек, который знает и, главное, любит свою страну. Он понимает ее историю. Кому, как не ему, разгадывать ставшие уже притчи во языцах загадки России».
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Иногда путешественники путают Саранск с Копенгагеном, потому что внутренний код аэропорта столицы Мордовии на кириллице совпадает с международным кодом аэропорта столицы Дании SRN или CPH.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Ханс Циммер. «Пираты Карибского моря».

0: Искатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-3-0-79-49.
0: Радио «Искатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: 5-11 веков, который многие современные ученые называют мусульманским ренессансом, из старой художественной литературы «Адаб», большей частью воспитательного и назидательного характера, выделяется целый ряд светских наук. До того только богословие и философия имели свой научный метод и научный стиль. Теперь же свои метод и стиль стали приобретать история, юриспруденция, география и филология. Отныне ученые перестали просто развлекать или назидать. Сводить воедино, возможно, большее и разнообразное, составляя энциклопедии. Они начали углублять и систематизировать свои знания, специализироваться на одной отрасли и делать выводы. С развитием государственности юриспруденция отделилась от богословия, что позволило готовить чиновников-специалистов, в конечном итоге развивать государство и далее. Ибн Кутайба говорил: «Кто хочет стать литератором, просто рассуждает о науках. Кто хочет стать ученым, алим, должен изучать отдельные отрасли знаний». Фан. Такой подход способствовал, с одной стороны, расцвету научных знаний на Востоке в лице Беруни, Аль-Хорезми и прочих, а с другой – развитию государственной и политической мысли, законов, многие из которых сохранились в мусульманском мире до сих пор.
1: Восточные истории на радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: В некоторых китайских городах действует услуга по спасению из пробок. Водитель отправляет запрос со своими координатами, и к нему приезжают двое мотоциклистов. Один остается с машиной, а другой вывозит заказчика из пробки на своем мотоцикле и доставляет к месту назначения.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

о том, о сём. Та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки.

Солнечный дед выиграл войну и вернулся домой в орденах. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я

0: Россия.
1: Все начинается с мечты. Особенно остро это понимаешь в Калуге. В конце 19 века в городе только-только появились водопровод и электричество, а по улицам начали ездить трамваи. Невозможно поверить, что в таких условиях кто-то мог мечтать о полетах в космос. Таким человеком был Циолковский. Скромный ученый, изобретатель и философ. Его считают основоположником космонавтики. В Калуге есть немало мест, связанных с именем этого человека. На пересечении улиц Циолковского и космонавта Волкова стоит одноэтажный дом с мансардой. На стене висит мемориальная табличка с текстом. В этом доме с 1904 по 1933 год жил и работал великий русский ученый Константин Эдуардович Циолковский. Во двор с высоким деревянным забором ведет калитка. За ней ухоженный сад, а в саду действующий колодец и скамейка. В этом доме ученый прожил 29 лет. Здесь он написал множество научных работ по воздухоплаванию, реактивному движению авиации и космонавтике. На рабочем столе внимание привлекает керосиновая лампа. Циолковский проектировал космические полеты при свете керосинки. Дом стал музеем в 1936 году, спустя год после смерти хозяина. А еще в Калуге находится первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, который носит имя Циолковского. В июне 1961 года Юрий Гагарин лично заложил первый камень в фундамент строящегося здания. В музее собрана великолепная коллекция космической техники. Интересно посмотреть, на чем космонавты разогревают еду, где хранят воду, как регенерируют воздух. Особую ценность представляют вещи и техника, которые побывали в космосе. Будучи в Калуге, непременно стоит прогуляться по пешеходной части Театральной улицы. В городе установлено 5 памятников Циолковскому, но самый романтический находится здесь. Он называется «Человек с велосипедом, смотрящий в небо». Посмотрите и вы на ночное небо, помечтайте. И не забывайте, что настоящие мечты непременно сбываются. Циолковский на собственном примере доказал это очень убедительно.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Жители Африки и Азии с легкостью носят на голове тяжелые грузы. Это объясняется законами физики. При ходьбе корпус человека поднимается и опускается. Таким образом, затрачиваются силы на подъем груза. Голова при этом поднимается и опускается с меньшей вертикальной амплитудой, чем все тело. Причем эта особенность вырабатывалась эволюционным путем. Мозг оберегался от сотрясения. Рессорой же служил пружинящий позвоночник с двойным изгибом.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: The Neck. Реальность кусается.

Искатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: имеет значение.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу, какой путь проделало слово «кофе», прежде чем добраться до современных споров о его роде. Говоря «кофе», вы произносите арабское слово. Когда-то оно было именем области Каффа в Эфиопии, родиной кофейного дерева. Арабы растения, его плоды и напиток из них назвали на свой манер «кахва». Завезенное в Европу арабское слово в Англии превратилось в «кафе», у французов в «кафе», в Германии в «каффе», в Нидерландах в «кофе». В Россию оно прибыло из Голландии, и наши прадеды произносили его как кофе, подогнав к уже привычному слову «чай». Но нетрудно догадаться, что кофе был мужского рода. Тут вопросов не возникало. Но и в литературе, и в официальных документах встречаются две нормы написания окончания. Через букву «и» – «кофей», или через букву «е» – «кофей». Второй вариант был, видимо, предпочтительнее, потому что именно от него образовалось современное слово «кофе». Много лет оно было маркером грамотности и выбивалось из ряда мужского рода своим окончанием. В 2016 году, кстати, было официально принято, что кофе может быть и мужского, и среднего рода. Но если вы попросите черное кофе, то приличный бариста может и оскорбиться. Хуже только слово «экспрессо».
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Пессимистами не становятся, а рождаются. Исследования генетиков из университета в Канаде доказали, наш оптимизм или пессимизм генетически запрограммирован. Так, если в мозгу у человека концентрация нейроптидов Y невысока, то он склонен воспринимать окружающий его мир пессимистично, а также подвержен депрессии.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатель. Нас слушают в Магадане на 106.5 FM.
1: При упоминании Колымы в памяти непременно всплывает цитата из комедии «Бриллиантовая рука». «Будете у нас на Колыме, милости просим». Главный герой напрасно отказывается от предложения. Для истинного путешественника Колыма – заветная мечта. Романтика, экзотика, первозданность – все это сосредоточено в одном месте. Колымский край, обширная историческая область на северо-востоке России, является золотой кладовой страны. Ее столицей считается Магадан, который появился на свет благодаря желтому металлу. В 1915 году старатель Шафигулин по прозвищу Бориска намыл первое колымское золото. Спустя 10 лет в эти края отправилась экспедиция под руководством геолога Сергея Обручева. Она подтвердила перспективность района. Потом на Колыму прибыла экспедиция Юрия Билибина. Результатом ее работы стало открытие северо-восточного золотоносного региона. В 1929 году на берегу Охотского моря появился поселок Нагаево, в котором обосновались горняки и геологи. Спустя 10 лет поселок стал Магаданом и получил статус города-порта. Гордостью Магадана является «Золотая комната», которая находится в выставочном зале Фонда геологической информации. Экспонаты для нее начали собирать с момента освоения региона. Достоянием «Золотой комнаты» является эталонная коллекция рассыпного золота Дальнего Востока. Здесь также хранятся самородки необычной формы и кристаллическое золото, которое в природе встречается крайне редко. В коллекции есть и вовсе удивительные экспонаты, как, например, внушительный самородок, который обнаружили в желудке коровы-цыганки. Очень красив сросток золотого самородка и горного хрусталя. Необычен образец проволочного серебра с месторождения «Дукат». Были в магаданской коллекции и очень крупные золотые самородки, но все они переехали в Московский алмазный фонд. Логичным дополнением к золотой коллекции служат личные вещи известных геологов, включая библиотеку Юрия Билибина, которому Магадан во многом обязан своим рождением.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Во времена сухого закона в США большая часть контрабандного спиртного поступала морским путем. Контрабандисты заранее готовились к внезапным таможенным досмотрам в море. Они привязывали к каждому ящику мешок с солью или сахаром, а также заполненную воздухом резиновую емкость, и при приближении опасности бросали в воду. Через определенное время содержимое мешков растворялось водой, и грузы всплывали.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лимп Бизкит. Готика.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: огонь минометный шквальный, а мы все лезли толпой на нее, как на буфет вокзальный.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Боксер – это тот, кто дерется. Он принимает и наносит удары, мечтает о победе, а иногда терпит поражение. И тогда, вернувшись домой с пластырем на брови, он спрашивает себя: «А может, зря я мечтал?» Адриано Челентано для «Радио Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова,

Оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

ритм любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как...

0: под управлением любви.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Один из микрорайонов в Чебоксарах назвали Байконур, а его главную улицу в честь Королева. На ней расположена часовня во имя святого Георгия Победоносца. Она спроектирована по всем канонам православного храма, но в то же время сильно напоминает верхнюю часть ракеты-носителя «Союз».
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Выражение «бальзаковский возраст» появилось после публикации романа Оноре де Бальзака «30-летняя женщина» и относится к женщинам в возрасте между 30 и 40 годами, но не старше.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. The Commitments. Обязательства.

Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Человек без самолюбия ничтожен. Самолюбие – Архимедов рычаг, которым землю с места можно сдвинуть. Иван Тургенев для «Радиоискатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Жители Месопотамии выяснили, что Земля вращается вокруг Солнца примерно за 1700 лет до Коперника и Ньютона. Они также знали, что приливы вызывает Луна и что Земля вращается вокруг своей оси.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Соус, известный как кетчуп, появился в начале 17 века в Китае и готовился из маринованной рыбы и специй. Англичане привезли его из малайских колоний, и постепенно главным ингредиентом кетчупа в Британии стали грибы. Лишь в 19 веке в американских рецептах соуса начали появляться томаты.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Smash Mouth. Шрек.

0: Правила искателей.
1: Я полагаю, что подлинная красота, которой обладают шахматы, более чем достаточна для удовлетворения всех мыслимых требований.
2: Александр Алехин для радио «Искатель».

0: тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Радиоискатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Теобрамин, содержащийся в шоколаде, оказывает антибактериальное действие на полость рта и защищает от кариеса.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

музыка. Музыка искателей. Муслим Магомаев по следам бременских музыкантов.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас повесить. Бернард Шоу. Драматург. Для радио «Искатель».

0: Вот так.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: За 6500 лет до возведения Великой пирамиды и за 6000 лет до постройки Стоунхеджа, около 11000 лет назад, на территории сегодняшней Турции было возведено невероятное мегалитическое сооружение Гёбекли-Тепе. На сегодняшний день этот храмовый комплекс считается древнейшим примером монументальной архитектуры.
1: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Татьяна и Сергей Никитины. «Москва слезам не верит».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привел.

узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искателей.
1: Не пересекайте океан ради людей, которые не пересекли бы ради вас даже лужи. Федор Достоевский. Для радио «Искатель».

покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке

станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Искусственные новогодние елки были изобретены в компании, производившей ёршики для унитазов, и изготавливали их на том же оборудовании, что и ёршики.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Микаэл Тривердиев. Ирония судьбы или с легким паром?

слушаете «Радио Искатель».